0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Я 16-3, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Ключ на старт. Ястребы, все идет хорошо.

стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважный силен у границ тайги дальневосточной.

дороги в нашем самурае, под напором стали огня. И добили песня том порукой всех врагов в атаке огневой.